Ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял, ты сейчас занял

0: на медицинскую 8-10 в подружении.
1: Я вас знаю, как я знаю, как я знаю, но держав, скажу, что я использую медицинские отношения в Украине.

0: Dat zou ik ervan vragen.
1: Я хочу услышать адрес, а не нашего полкала, а на чат, а на рот, надо звонить.

0: Yeah, Tracker has.
1: Okay, this one is something else, yep.
0: Вот на уровне даже цифры
1: на
0: пальцев, и на
1: пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальцев, и на пальц